0: смерть. Смерть, смерть, чама. Ты трасы ломазия. Мегобреба.
1: Мы только
0: хотим.